0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер ФС 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

подождать, там, где рассвет.

0: Реклама. В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
1: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
2: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 13 градусов. Ветер юго-западный. 2 метра в секунду. Давление 766 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно. Плюс 14, плюс 25 градусов. Ветер юго-западный. 2 метра в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
4: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
3: Рекомендуем однозначно.
0: Реклама.
5: Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
6: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
8: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу, но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. А еще комплексный осмотр и консультация бесплатно, только 27 сентября.
9: Телефон 46 20 20, сайт omegahospital.ru.
10: Омега-клиник, счастлив тот, кто здоров.
11: 18+, имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Российские железные дороги. Обучим профессии и трудоустроим. Звоните по телефону 8 800 444 44 10. 8 800 444 44 10. Звонок бесплатный.

0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1 и 6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: В Балаково ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1800 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Балаково. Лечебно-диагностический центр «Гиппократ Плюс». 30 лет победы, 35А.
3: Выставка-продажа «Дары леса» Архангельской области. 7 видов грибов. Сушеные, соленые, маринованные. Белый гриб, лисички, грузди, рыжики, маслята. Вяленые ягоды, орехи, чага. В Балаково с 17 по 27 сентября. ТЦ «Энергетик».
4: Внимание, Балаково! 15, 16 и 17 октября в Омега Клиник будет работать уролог-онколог из Нижнего Новгорода, кандидат медицинских наук Кнутов Александр Владимирович. Не упустите шанс получить помощь профессионала. Запись ограничена. Звоните прямо сейчас.
5: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
4: В среднюю общеобразовательную школу номер 25 требуется повар, кухонный работник, мойщик посуды. Обращаться по телефону 8-800-200-41-41. 8-800-200-41-41.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 14 градусов. Ветер северо-западный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер южный, 3 метра в секунду.
0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
2: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
3: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Где встретимся?
5: В тумане.
4: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
5: Я же сказала, в тумане.
4: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
6: Российские железные дороги. Обучим профессии и трудоустроим. Звоните по телефону 8 800 444 44 10. 8 800 444 44 10. Звонок бесплатный.
0: Реклама на Авторадио. 44 82 81.
7: Так случайно

0: шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, Елена Калина.
3: Все макароны сделаны из одного теста.
4: Все. Кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
5: Ну что там у вас на Невском?
6: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
5: Тоже не тише.
7: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
8: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
9: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
10: Мы готовы удивляться.
9: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
10: Хочется на ТНТ.
11: На ТНТ.
12: На ТНТ.
9: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
7: Авторадио.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 68-64-46.
4: Зима не спросит, готов ли ты, и на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом, 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
5: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
8: Вольский ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8-845-93-515-00. Вольск, медицинский центр «Диамед», Красногвардейская, 28/24.

0: 135/6, город дверей.
1: Город дверей.
2: После 40 лет плохо видите вблизи? Рефракционная операция по замене хрусталика позволит видеть и читать без очков даже после 40 лет. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
3: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Рыба и деликатесы Камчатки. С 17 по 27 сентября в городе Балаково. Улица Тарнавская, 61/2, 7 микрорайон. Площадка у торгового центра «Энергетик». Приглашаем вас за покупками.
6: Сержинетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», первый этаж.
7: Акционерное общество «Балаково Централит» набирает в команду обрубщиков и формовщиков. Заработная плата от 150 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, доставка до предприятия, дополнительное медицинское страхование, бесплатное проживание, питание и проезд. Возможна работа вахтовым методом. Работай и зарабатывай с нами. Телефон 8 845 3 36 00 73.
8: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
9: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
10: Счастлив тот, кто здоров.
11: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
3: Эта планета — последняя надежда для миллионов земля.
4: Давно вы знакомы?
5: Давно.
6: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. Девятая планета. В кино с 24 сентября. 16+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: Линии списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
3: Сегодня в Балаково солнечно, температура плюс 14 градусов. Ветер северо-западный, 1 метр в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер южный, 3 метра в секунду.
4: Когда все приелось, ничего не радует. Мы с женой любим заняться ремонтом.
5: И это лучший антидепрессант в наше время.
4: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
5: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
4: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
5: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика». Рекомендуем.
4: Однозначно.
1: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе, 38. Телефон 68-64-46.
6: Только сегодня! Невероятное предложение!
7: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enly.ru. Чувство стиля в каждой детали.
8: Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед «Аспект» или «Уэлт» в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской, 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
9: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине «Суперспорт».
10: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега Клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
11: 18+, имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
1: Ну, есть, конечно.
0: А кровать из массива с газлифтами?
1: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, поиск, деревня Калядина.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
4: ОКЛ Стрит. ОГРН 116-77-467-8-07-61. Город Москва.
5: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
7: 18+. В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Ну что там у вас на Невском?
9: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
8: Тоже не тише.
10: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
11: Сма-раз, сма-два, смотри. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
12: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
13: Авторадио.

0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
1: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-5602. Рестобар «Туман». Чапаева, 107А. Гостиница «Салют».
2: В Пугачеве ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь. 8-937-226-95-95. Пугачев. Клиника «Дом здоровья». Вокзальная, 20.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.

0: Морозова, 135/6, город дверей. Город дверей.
1: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
2: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: нежных слов одна, что я оставлен.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: Реклама. Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
1: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
2: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
1: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
2: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Пенсии в России начнут индексировать дважды. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Пенсии в России со следующего года будут индексировать дважды в год. Как пишет портал news.ru, первое повышение пройдет с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Второе предусмотрено с 1 апреля и будет зависеть от роста доходов социального фонда. Точные размеры индексации определят позднее. Для работающих пенсионеров сохранится и ежегодный перерасчет с 1 августа. Он проводится автоматически и зависит от страховых взносов работодателя. Максимальная прибавка при таком перерасчете ограничена 3 пенсионными коэффициентами.
3: Про инициативы.
2: На питбайке необходимо распространить те же правила пользования, что и на мотоцикле, заявил ТАСС, глава Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, эти два транспортных средства фактически ничем не отличаются. При этом питбайками часто пользуются подростки, подвергая свою жизнь опасности. Однако для того, чтобы это произошло, надо внести изменения в законодательство, заключил Фадеев.
3: Про правила дорожного движения.
2: И в продолжении темы, водители не могут лишиться прав за нарушение ПДД, зафиксированные стационарными камерами, работающими в автоматическом режиме. Такие постановления не приходят ни через портал госуслуг, ни в виде бумажных писем, заявили специалисты. Законодательство устанавливает особый порядок. В таких случаях к ответственности привлекают собственника транспортного средства, которым может быть и юридическое лицо, а не конкретного водителя. Единственный вид наказания в этом случае – административный штраф, даже если статья КУАП предусматривает альтернативные санкции в виде лишения права управления.
3: Про рекомендации.
2: Перед трудоустройством россиянам необходимо детально изучить трудовой договор и оценить соотношение оклада и премии. Об этом сообщила директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Специалист рекомендовал обратить внимание на размер гарантированного фиксированного оклада, условия выплаты надбавок, режим труда, отдыха и компенсации. Кроме того, при удаленной или гибридной работе важно заранее проверить правила использования оборудования и порядок обмена документами, а также до подписания договора ознакомиться под подпись внутренним трудовым распорядком компании.
3: Про туризм.
2: Россияне стали искать компаньонов для прогулки по лесу и не прочь провести ночь рядом с семейством пчел. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Согласно данным, иногда для прогулки на природе не хватает не времени, а именно компании. Люди просто ищут человека, который тоже любит природу и не прочь провести время в тишине среди деревьев. Также можно выбрать компанию для шопинга, похода в кафе, кино или театр, когда близкие заняты, одному идти не хочется. Кроме того, россияне стали выбирать необычные отдых, провести ночь в компании пчел. Для этого существует специальный апидомик, небольшое помещение, рядом с которым находятся пчелиные ульи, рассказали в компании. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 20 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

такой день сегодня, как вчера. Просто вчера была пятница, а сегодня суббота. Полностью выходной, с чем вас и поздравляю. Меня зовут Денис Левашов. С этого часа буду отвечать за лучшую музыку на Авторадио. Всем привет. И предлагаю перейти к рокопопсу. Родоначальник этого стиля, группа «Мумий Тролль», появляется в эфире.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 14 градусов. Ветер северо-западный, 1 метр в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно. Плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер южный, 3 метра в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
4: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
3: Рекомендуем однозначно.
0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе, 38, телефон 68-64-46.
5: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
8: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 15 тысяч рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Просто представь, что есть одежда, которая добавит уверенности в себе и подчеркнет достоинство. Новая, вдохновляющая коллекция в магазине женской одежды «Элис». Премиальные материалы, собственное производство. Магазин женской одежды «Элис». Торговый центр «Гринхаус». Первый этаж.
11: Только сегодня! Невероятное предложение!
12: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
13: Рыба и деликатесы Камчатки. С 17 по 27 сентября в городе Балаково. Улица Тарнавская, 61/2, 7 микрорайон. Площадка у торгового центра «Энергетик». Приглашаем вас за покупками.
14: Акционерное общество «Балаково Централит» набирает в команду обрубщиков и формовщиков. Заработная плата от 150 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, доставка до предприятия, дополнительное медицинское страхование, бесплатное проживание, питание и проезд. Возможна работа вахтовым методом. Работай и зарабатывай с нами. Телефон 8 845 3 36 00 73.
15: Трудно дышать без капель?
16: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега-клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
15: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
16: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
17: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
18: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: В среднюю общеобразовательную школу номер 25 требуется повар, кухонный работник, мойщик посуды. Обращаться по телефону 8 800 200 ровно 4141. 8 800 200 ровно 4141.

0: Мегафон.ру.
1: И мегафоном Марина Владимировна. ОГРН НП 321-527-500-037-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Я слышал, на Невском новое преступление.
8: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
9: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
10: Семечки от

0: По-настоящему вкусные семечки.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Несколько раз в год открывается портал. И там две луны, жара и монстры бегают.
4: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
5: Они чувствуют нас.
6: «Девятая планета» в кино с 24 сентября. 16+. Кошмар.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

На Земле нет ничего постоянного, даже континенты смещаются. Происходит это по разным подсчетам на 2-5 сантиметров в год. Друзья, движемся и мы по этим приятным осенним выходным. С вами на Авторадио сегодня Денис Левашов. Желаю вам по-настоящему позитивного и насыщенного отдыхом и приятными эмоциями уикенда. Оставайтесь в нашей компании и слушайте лучшие хиты самых разных лет.

0: свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз – автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на «Авторадио.ру». 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Реклама. Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ру. 18+.
3: В Балаково ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1800 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Балаково. Лечебно-диагностический центр «Гиппократ Плюс». 30 лет победы. 35А.
4: Выставка-продажа «Дари леса» Архангельской области. 7 видов грибов. Сушеные, соленые, маринованные. Белый гриб, лисички, грузди, рыжики, маслята. Вяленые ягоды, орехи, чага. В Балаково с 17 по 27 сентября. ТЦ «Энергетик».
5: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
4: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
5: Мы готовы удивляться.
4: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
5: Хочется на ТНТ.
6: На ТНТ.
7: На ТНТ.
4: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
8: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
4: 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В МИД России рассказали о переговорах по Украине. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА Новости, что подготовка нового раунда трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной сейчас не обсуждается. 5 сентября американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер встретились в Москве с Владимиром Путиным. На следующий день стороны обсудили урегулирование конфликта с Владимиром Зеленским. Уиткоф заявил, что в ходе визитов были достигнуты существенные успехи, и стороны продвинулись в планировании дополнительных трехсторонних переговоров. Позднее, 8 сентября, Владимир Путин созвонился с Трампом. Беседа длилась час. Российский лидер рассказал главе Белого дома о перспективах продвижения российских войск на поле боя и о достижении целей спецоперации.
0: Про выборы.
2: В городе Байкальск Иркутской области организуют спецтранспорт для доставки граждан до избирательных участков и обратно. Об этом сообщается в телеграм-канале поселения. Такое решение власти приняли из-за медведей, которые начали заходить в населенные пункты. За сутки жители региона сообщили о 56 случаях появления диких хищников. В области объявлен комендантский час. С 19 часов находиться на улице запрещено, поскольку избирательные участки открыты до 20 часов. Для голосующих организуют специальный транспорт. Тем временем явка на выборы в Госдуму уже превысила 30%.
0: Про образование.
2: Минпросвещение с 1 сентября следующего года увеличит минимальное количество учебных часов для учащихся 10-11 классов. Общее количество часов составит 2132 за два года. Это примерно на 140 часов больше действующего показателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что с 1 сентября обществознание будет изучаться только в 9-11 классах, а новые единые учебники по этому предмету плотнее свяжут с историей, литературой и географией.
0: Про погоду.
2: В Москве начался новый виток бабьего лета. Как сообщают синоптики, температура около 20 градусов может сохраниться в столице еще примерно на 10 дней. Отдельные периоды теплой осенней погоды в этом году могут растянуться вплоть до середины октября. О том, какой погоды ожидать москвичам в ближайший уикенд, авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
3: Выходные 19 и 20 сентября вполне могут стать последними жаркими и солнечными в этом году. Дело в том, что пока еще на нас будет оказывать влияние антициклон, область высокого атмосферного давления, и поэтому в субботу будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, но именно кратковременный, температура плюс 17, плюс 20, ветер до 10 метров в секунду. Это уже ощутимый, но не сдувающий. Ну а в воскресенье переменная облачность, плюс 20, 21 осадков не ожидается. И после этого уже к понедельнику к столичному региону подойдет циклоническая система, которая впоследствии разделится на два маленьких циклона. Но они маленькие, но очень вредные. Поэтому орошать дождями они нас начнут уже в понедельник.
2: После выходных в столице станет дождливее, но резкого похолодания пока не ожидается. Осадки, по словам Поповнина, кроме понедельника, продолжатся во вторник и среду. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: ничего.
1: Не придумаю.
2: А ничего придумывать и не нужно, друзья. Сейчас стоит поближе придвинуть к себе телефон, поскольку пришло время начать новый день игры «Много денег». Буквально через пару минут узнаем, сможет ли кто-то сорвать денежный банк. Приступаем к розыгрышу.
3: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
2: Доброе утро! Новый день в игре «Много денег» начинается прямо сейчас. Напоминаю, что Авторадио продолжает 13-й счастливый сезон игры. И сейчас в ее банке находится 5000 рублей. Наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму. А еще все участники розыгрыша претендуют не только на деньги, но и на исполнение заветной мечты. Мы с начала года провели уже 3 суперфинала. В них Вера из Москвы закрыла с нашей помощью автокредит. Евгений из Петербурга получил 1 000 000 рублей, а Игорь из столицы стал обладателем такой желанной профессиональной фототехники для съемки в условиях дикой природы. До финала года еще мечты нескольких слушателей исполним. Что необходимо, чтобы присоединиться к игре? Ну, все крайне просто, друзья. Заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок своего мобильника на гимн Авторадио и рассказываете, о чем мечтаете. Все, вы в игре. Заходите на сайт, а тем, кто уже играет, приготовиться. Мы начинаем. Напоминаю, что в банке сейчас 5000 рублей. Кто получит шанс их получить, узнаем прямо сейчас. Останавливаем нашу беспристрастную авторадио-рулетку. А сделано, друзья. И сейчас мы будем играть с Натальей из Московской области, которая мечтает о пентхаусе с бассейном в центре Москвы. Ничего себе, такая мечта у нее замечательная. Главное, что авторадио это по силу воплотить в жизнь. Главное, суперфинал дождаться. Ну а теперь мы попытаемся дозвониться все-таки до Натальи. Для этого мы вводим нашу подложку, музыку убираем. Так, и сейчас мы будем дозваниваться до Натальи. Надеюсь, Наталья уже... Надеюсь, Наталья уже проснулась. Хотя время-то уже, да, 10 часов утра. Так, у нас гимн есть. Уже 3000 рублей у Натальи. Ну, а теперь мы будем дожидаться ее. Ответит ли она нам или нет. Ну что же, Наталья, мы ждем вас. Наталья, не спешит нас соединять связь как-то.
4: Продолжаем дозвониться.
2: Так, ну все понятно. Ну что же, не получилось дозвониться до Натальи, но в любом случае, поскольку есть гимн, значит, соответственно, мы 3000 рублей отправляем Наталье. Наталья, понимаете, и еще плюс я могу сказать, что это не просто 3000, да? Наш партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь общая сумма приза стала 6000, и очень скоро вы, Наталья, получите эти деньги на карту «Озонбанка». Еще активнее вас поздравляю, спасибо за игру, и скажу всем, несмотря на то, что деньги Наталья выиграла, да, и принимала участие у нас в игре, она все равно участвует и в суперфинале, который предстоят у нас впереди, их будет 2, и помимо них до конца года наш партнер игры «Озонбанк» от своего имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите, а я пока запущу авторадио-рулетку, друзья. Сделано. Ну что, все теперь снова в игре. Ждем следующий розыгрыш, а он обязательно сегодня состоится и даже, возможно, не один. Так что, друзья, ждите.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 14 градусов. Ветер северо-западный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается солнечно. Плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер южный, 3 метра в секунду.
0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 68-64-46.
2: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
3: Только сегодня невероятное предложение.
4: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в

0: Мороз, 135/6, город дверей. Город дверей.
1: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможны падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
2: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
3: Внимание, Балаково! 15, 16 и 17 октября в Омега Клиник будет работать заведующий хирургическим отделением из города Владимир Пономарев Артем Александрович. Специализация – грыжи любой локализации и сложности. Запись ограничена. Звоните прямо сейчас.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
7: Реклама на Авторадио.
8: 44-82-81.
7: Музыка

0: кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно дебетовый

0: Читайте все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва

Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+. Радикально.

0: Юрий Гагарин совершил первый в истории космический полет на корабле, который назывался «Восток-1», а вам, друзья, мы предлагаем пересесть в новый автомобиль. Отличная новость! Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает грандиозный проект «Формула Авторадио», в котором каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 или 200 тысяч рублей, или даже новенький автомобиль. Все очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Тот, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру».

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и саников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
3: В Вольске ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8-845-93-515-00. Вольск, медицинский центр «Диамед», Красногвардейская, 28/24.
4: Рыба и деликатесы Камчатки. С 17 по 27 сентября в городе Балаково. Улица Тарнавская, 61/2, 7 микрорайон. Площадка у торгового центра «Энергетик». Приглашаем вас за покупками.
5: После 40 лет плохо видите вблизи? Рефракционная операция по замене хрусталика позволит видеть и читать без очков даже после 40 лет. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
6: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 44-07-07. clkz.ru.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
9: Акционерное общество «Балаково Централит» набирает в команду обрубщиков и формовщиков. Заработная плата от 150 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, доставка до предприятия, дополнительное медицинское страхование, бесплатное проживание, питание и проезд. Возможна работа вахтовым методом. Работай и зарабатывай с нами. Телефон 8-843-36-00-73.
10: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
11: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
12: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
13: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
1: 44-82-81.
0: Музыка

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле», открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Воспоминания – это билет в один конец.
3: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
4: Пацаны, химера!
3: А у тебя за спиной все человечество.
2: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Центральной избирательной комиссии рассказали о ходе выборов в России. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Голосование на выборах идет активно во всех субъектах Российской Федерации. Об этом на брифинге сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Ее слова приводят РИА Новости. Памфилова добавила, что во всех 89 субъектах избирательные участки были открыты своевременно и незамедлительно приступили к работе. По словам главы ЦИК, явка избирателей по всем уровням выборов составила более 30%, а проблем с проведением выборов в регионах не было. Напомним, с 18 по 20 сентября этого года в России проходят выборы в Государственную Думу 9-го созыва. По смешанной системе будут избраны 450 парламентариев, 225 по партийным спискам, столько же по одномандатным округам.
0: Про санкции.
2: Новый американский закон о санкциях против России предусматривает возможность введения пошлин для стран, покупателей российских энергоресурсов. Об этом РИА Новости рассказал доцент Университета Южной Флориды Роб Меллен. По его словам, документ позволяет президенту США вводить пошлины до 100% на товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Вероятнее всего, это Китай, Индия, Турция, страны Евросоюза и Южная Корея. Однако пошлины будут действовать лишь при продолжении закупок российских энергоносителей. Эксперт отметил, что маловероятно применение максимальной ставки Китаю как крупнейшему торговому партнеру США. Что касается самой России, закон предусматривает 500% пошлины исключительно на прямой импорт.
0: Про столицу.
2: Сегодня в Москве проходит 15-й мотофестиваль, который традиционно завершает мотосезон. По традиции, тысячи водителей соберутся на Садовом кольце, чтобы проехать единой колонной и торжественно закрыть мотосезон 2026. Цель мероприятия – привлечь внимание водителей к мотодвижению и напомнить о важности соблюдения ПДД. По данным столичного Дептранса, каждый год в городе увеличивается число мотоциклистов. С 25 года их количество достигло 126 тысяч, что на 17% больше, чем в 2024 году. Как сейчас обстоят дела на месте событий, расскажет специальный корреспондент Авторадио Надежда Румянцева. Надежда, какая атмосфера вокруг тебя сейчас перед началом пробега?
3: Уже тысячи мотоциклистов собрались, чтобы закрыть сезон 26-го года с размахом. Приехали и спортбайки, и круизеры, да даже парочку мопедов видела. Нет, ну а что, у них тоже заканчивается сезон. Сейчас байкеры выстраиваются в организованную колонну, кто-то прикрепляет флаги к своим мотоциклам. И уже в полдень, в 12 часов, они стартуют по Садовому кольцу. Поэтому, если вы планировали сюда отправиться, посмотрите пути объезда заранее. Но на красивом параде фестиваль не подходит к концу. У него обширная программа. Ближе к вечеру можно пойти на крутой концерт до этого, посмотреть выставку байков, да даже поучаствовать в моторадео. Найдется развлечение для каждого.
2: Спасибо, Надежда. Добавлю, что праздничная программа продлится вплоть до 18:00. Гостей ждут аттракционы, вилли-машина, родео-бык, силомер, детская зона. На площадке также будет работать и полевая кухня. Курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

Тем, кто в движении сейчас и не обязательно за рулем, пожелание доброго пути, а тем, кто давит диван, отдельный привет. Проводите выходные, друзья, так, как нравится именно вам. Надеюсь, вас не заставляют заниматься уборкой или закупками продуктов. Это важно, конечно, но иногда все-таки стоит полениться, и делаем мы это в компании отличной музыки Авторадио. С вами по-прежнему Денис Левашов, страна. Великолепной тебе субботы!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну и плюс.

0: накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
3: Сегодня в Балаково солнечно, температура плюс 18 градусов. Ветер западный, 1 метр в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер южный, 3 метра в секунду.
4: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
5: И это лучший антидепрессант в наше время.
4: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
5: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
4: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
5: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика». Рекомендуем.
4: Однозначно.
1: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе, 38, телефон 68-64-46.
6: Выставка-продажа «Дарья Леса» Архангельской области. 7 видов грибов: сушеные, соленые, маринованные, белый гриб, лисички, грузди, рыжики, маслята, вяленые ягоды, орехи, чага. В Балаково с 17 по 27 сентября. ТЦ «Энергетик».

0: Улочка Морозова, 135/6, город дверей. Город
1: дверей. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
2: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
3: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42. Где встретимся?
4: В тумане.
3: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
4: Я же сказала, в тумане.
3: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
5: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнер Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
6: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: Российские железные дороги. Обучим профессии и трудоустроим. Звоните по телефону 8 800 444 44 10. 8 800 444 44 10. Звонок бесплатный.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт! Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АО Т-Банк» 0+.
2: Автомобиль «Донфан Мэйдж» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» — лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 499 тысяч рублей. Подробности donfanmotor.ru.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Авторадио.

вечер выходного можно и вдвоем проводить. Главное, чтобы музыкальное сопровождение соответствовало духу уикенда. И Авторадио готово вам, друзья, его организовать. Сегодня и завтра в эфире программа «Большая дискотека Авторадио». Самые отборные танцевальные хиты и близкие сердцу диско-звезды будут появляться с 6 вечера. Не пропустите и проводите выходные в компании Авторадио.

радио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
4: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись «Аксар.ру». Наша задача – ваше движение вперед.
5: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. «Полипрофиль». Телефон в Балаково. 221-300.
6: В Пугачеве ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь. 8-937-226-95-95. Пугачев. Клиника «Дом здоровья». Вокзальная, 20.
7: Рыба и деликатесы Камчатки с 17 по 27 сентября в городе Балаково, улица Тарнавская, 61/2, 7 микрорайон, площадка у торгового центра «Энергетик». Приглашаем вас за покупками.
8: Сержинетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», 1-й этаж.
9: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
10: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
13: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
9: В среднюю общеобразовательную школу номер 25 требуется повар, кухонный работник, мойщик посуды. Обращаться по телефону 8-800-200-41-41. 8-800-200-41-41.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: ОГ «Элэстрейт». ОГРН 1167467870761. Город Москва.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
6: Мне с гусем.
5: Так они все с гусем.
6: Так я все и возьму.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии Т до 320 тысяч. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В ЦИК рассказали о ходе электронного голосования в России. Подробности далее.
0: Про главное.
2: По итогам первого дня голосования на выборах в России около 84% избирателей предпочли проголосовать на избирательных участках. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. Традиционная форма участия пока остается самой востребованной, однако в 33 регионах активно задействуется и электронный формат, который, по словам представителей ЦИК, продолжает развиваться наряду с привычным способом. Напомним, с 18 по 20 сентября в стране проходят выборы депутатов Госдумы, а также многочисленные региональные и муниципальные кампании. По данным на сегодняшнее утро, явка на выборах в Госдуму в целом по стране превысила 30%. Голосование организовано как на участках, так и через дистанционную электронную систему.
0: Про инициативы.
2: Сенатор Айрат Гибаддинов предложил отменить утильсбор для электромобилей и снизить НДС на произведенные в России электрокары до 10%. Об этом он заявил в интервью ТАСС. По словам сенатора, это снизит конечную стоимость машины, даст стимул развитию отечественного производства. Гибаддинов отметил, что сейчас сложился замкнутый круг. Люди не покупают электрокары из-за высокой цены и слабой зарядной инфраструктуры, а бизнес не вкладывается в нее из-за низкого спроса. Отмена утильсбора поможет это изменить, считает сенатор. Добавлю, что сейчас утильсбор для электромобилей и гибридов рассчитывается с учетом мощности электромотора.
0: Про любовь.
2: Большинство мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу, и у 38% такие чувства приводили к отношениям. Об этом говорится в исследовании одного из дейтинг-сервисов. Среди женщин 2/3 признавались в романтической симпатии коллегам, при этом у 30% это переходило в отношения, а у 19% ограничивалось флиртом. Карьерный консультант, эксперт направлений подбора и развития сотрудников Анастасия Арифуллина рассказала Авторадио, что в зарубежных странах популярно практиковать запреты на отношения внутри компании.
3: В различных даже внутренних локальных нормативных актах закреплять, что вот взаимоотношения среди коллег, они недопустимы. Мне кажется, что это очень сильно зависит от такой внутренней культуры компании, потому что есть действительно много-много примеров, где люди пришли на работу, познакомились, а дальше у них была свадьба, но всегда встает критический момент, и в какой-то период одному из партнеров приходится увольняться, потому что это уже физически видеть друг друга 24/7 просто тяжело. Поэтому тут приходит к такому моменту. Но при этом действительно есть и на уровне даже просто внутренних таких политик неформальных в компании, что действительно среди коллег недопустимо взаимоотношения. И если это выясняется, то там проводятся какие-то профилактические беседы. Конечно, уволить за то, что ты там вступил в отношения с своим коллегой, не могут.
2: При этом, возвращаясь к исследованию, главным опасением женщин при отношениях на работе является ежедневное общение с бывшим после разрыва, сплетни и возможные последствия для карьеры. В то же время мужчин подобные риски беспокоят меньше. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 20 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

Забирай. Такой односложный девиз можно присвоить игре «Много денег», которая вовсю проходит в нашем эфире, друзья. Авторадио приступило к розыгрышу 4 из 5 миллионов рублей. Сейчас в банке 7 тысяч. Их кто-то сегодня сможет забрать. Но мне еще хочется вам напомнить, что в этом 13-м счастливом сезоне игры мы исполняем мечты. Мы хорошо помним самого первого счастливчика Веру из Москвы, которая мечтала закрыть автокредит в размере 1 300 000 рублей. И мы это сделали, ведь для авторадио нет ничего невозможного. Вообще желания у наших слушателей самые разные. Кто-то мечтает о пентхаусе с бассейном, кому-то жизненно необходимо стать владельцем лесопилки, а кто-то грезит о шикарной свадьбе. А какая у вас мечта? Мы готовы к ее воплощению. Что необходимо сделать, чтобы стать нашим счастливчиком? 3 крайне простых действия. Зайдите на сайт авторадио.ру, поменяйте гудок мобильника на гимн авторадио и расскажите о своем заветном желании. И это все. Затем останется только внимательно слушать эфир. Участвуйте в игре и становитесь победителями. От души вам этого желаю. Доброго вам дня!

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 18 градусов. Ветер западный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер южный, 3 метра в секунду.
0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 686446.
2: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
3: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
4: Проводим хирургию катаракты с имплантацией премиальных линз. Длительность процедуры от 15 минут. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
5: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
8: Только сегодня невероятное предложение.
9: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
10: Выставка-продажа «Дари леса» Архангельской области. 7 видов грибов. Сушеные, соленые, маринованные. Белый гриб, лисички, грузди, рыжики, маслята. Вяленые ягоды, орехи, чага. В Балаково с 17 по 27 сентября. ТЦ

0: Комарова, 135/6, город дверей. Город
1: дверей. Столовая точка РУС – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
2: Акционерное общество «Балакова Централит» набирает в команду обрубщиков и формовщиков. Заработная плата от 150 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, доставка до предприятия, дополнительное медицинское страхование, бесплатное проживание, питание и проезд. Возможна работа вахтовым методом. Работай и зарабатывай с нами. Телефон 8 845 3 36 00 73.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
9: А что с оплатой?
8: До 75% после загрузки.
10: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь ты.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
3: Мы готовы удивляться.
2: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
3: Хочется на ТНТ?
4: На ТНТ?
5: На ТНТ.
2: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
1: Авторадио.

0: ангелом-хранителем. В некоторых семьях считают котов. И здесь подоспели свежие исследования. Оказалось, что Россия сейчас на первом месте в топе стран, в которых больше всего кошек в домохозяйствах. Оказывается, хотя бы один усато-полосатый есть в 59% таких домохозяйств. Повлиял на это увеличение граждан, работающих удаленно. Удаленно много чего можно делать. К примеру, слушать авторадио, сделай приемник погромче и занимайся своими делами, тем более делами выходного дня. Прекрасной субботы желаю вам. Будьте здоровы.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
2: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ.
3: По слову «радио».
2: Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
4: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-5602. Рестобар «Туман». Чапаева, 107А. Гостиница «Салют».
5: В Балаково ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1800 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Балаково. Лечебно-диагностический центр «Гиппократ Плюс». 30 лет победы, 35А.
6: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Тернавская, 3. Вольск. Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
7: Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Тернавской, 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
8: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
9: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич – врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
14: Российские железные дороги. Обучим профессии и трудоустроим. Звоните по телефону 8 800 444 44 10. 8 800 444 44 10. Звонок бесплатный.
2: Реклама на Авторадио.
0: 44 82 81.
2: Музыка

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
5: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, студия Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В правительстве рассказали, какие категории россиян имеют право на досрочную пенсию. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России на досрочную страховую пенсию могут претендовать граждане с длительным трудовым стажем, работники вредных и тяжелых производств и районов Крайнего Севера, а также педагоги, медицинские работники, многодетные матери и отдельные категории граждан с инвалидностью и родителей детей-инвалидов. При этом предпенсионеры могут выйти на пенсию на 2 года раньше, если при наличии необходимого стажа они потеряли работу в результате сокращения или ликвидации предприятия и не смогли трудоустроиться через службу занятости. Для оформления досрочной пенсии обычно требуется не менее 30 пенсионных баллов, а возраст и трудовой стаж зависят от конкретного основания для выхода на пенсию. В отдельных случаях, например, для мужчин со стажем не менее 42 лет и женщин со стажем от 37 лет, пенсия может быть оформлена на 2 года раньше установленного возраста. Многодетные матери получают право выйти на пенсию в 57 лет, если у них 3 детей, в 56 лет, если 4, и в 50 лет, если воспитывали 5 и более детей при наличии 15 лет страхового стажа и воспитания детей до 8 лет. Для работников же Крайнего Севера отсчет стажа и возраста зависит от времени, проведенного в регионах с особыми условиями.
3: Про работу.
2: В России с мая по июль этого года уровень безработицы достиг исторического минимума в 2,2% в среднем по стране. В 54 регионах этот показатель опустился до 2% и ниже. Самые низкие значения зафиксированы в Калужской и Нижегородской областях, а также в Хабаровском крае примерно по 1%. В Новгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе уровень безработицы составил также около 1%. В Москве показатель чуть выше, в Санкт-Петербурге около 1,5%, а в Московской области около 2%. В Татарстане и Башкортостане безработица также осталась на низком уровне, около 2%. Напомню, что ранее президент Владимир Путин отметил на экономическом совещании, что этот результат лучше, чем в большинстве развитых стран.
3: Про нас.
2: Большинство россиян продолжают верить в гороскопы, несмотря на отсутствие научных доказательств их влияния на жизнь. Специалисты объясняют популярность астрологических прогнозов психологическими особенностями. Мозг склонен искать закономерности даже там, где их нет, а общие описания легко воспринимаются как личные. Фразы наподобие «вы чувствительный человек» кажутся многим точным портретом из-за эффекта Барнума, а склонность замечать только совпавшие предсказания усиливает впечатление точности. Особенно привлекательны гороскопы в периоды неопределенности, когда людям не хватает ясности и структуры. Чтение прогнозов может снижать тревожность и создавать ощущение контроля. Но если человек начинает опираться на астрологию при принятии важных решений, собственная ответственность при этом уменьшается. Эксперты подчеркивают, что гороскопы безопасны, если воспринимать их как досуг и не замечать ими реальное планирование и самостоятельный выбор. Исследования показывают, что примерно половина россиян считают гороскопы значимыми для своей жизни. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

поисках приключений можно сейчас отправиться куда угодно, но только не в дубовую рощу. Особенно если погода ветреная. Недавно на себе проверил, прогуливался по такой роще и пару раз получил по макушке созревшими желудями. Вот такой, друзья, совет. Берегите себя, берите вот на совет на заметку и слушаем дальше лучшую музыку Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтах. Работе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: 0+.

0: их накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 22 градуса. Ветер западный 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 68-64-46.
3: Выставка-продажа «Дари леса» Архангельской области. 7 видов грибов: сушеные, соленые, маринованные, белый гриб, лисички, грузди, рыжики, маслята, вяленые ягоды, орехи, чага. В Балаково с 17 по 27 сентября. ТЦ «Энергетик». Рыба и деликатесы Камчатки. С 17 по 27 сентября в городе Балаково. Улица Тернавская, 61/2, 7 микрорайон. Площадка у торгового центра «Энергетик». Приглашаем вас за покупками.
1: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
5: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
6: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: дорога. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com.

0: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
0: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7 собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы немедленно.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азиазон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Авторадио.

по выходным вперед, и все меньше и меньше времени остается до того момента, когда в разные города вещания авторадио полетят поздравления и приветы. В следующем часе им особое внимание будем уделять. А пока продолжим наслаждаться любимой музыкой. С вами рядом Денис Левашов. Отправляю вам пожелание великолепного субботнего денька.

0: Реклама.
1: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
4: В Вольске ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8-845-93-515-00. Вольск, медицинский центр «Диамед», Красногвардейская, 28/24.

0: Комарова, 135/6, город дверей. Город
1: дверей. Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 15 тысяч рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22-15-22.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Просто представь, что есть одежда, которая добавит уверенности в себе и подчеркнет достоинство. Новая, вдохновляющая коллекция в магазине женской одежды «Элис». Премиальные материалы, собственное производство. Магазин женской одежды «Элис». Торговый центр «Гринхаус». Первый этаж.
4: Акционерное общество «Балакова Централит» набирает в команду обрубщиков и формовщиков. Заработная плата от 150 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, доставка до предприятия, дополнительное медицинское страхование, бесплатное проживание, питание и проезд. Возможна работа вахтовым методом. Работай и зарабатывай с нами. Телефон 8 845 3 36 00 73.
5: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей. От 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
6: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Читайте все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Самаре произошло крупное ДТП с участием автобуса. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В Самаре произошла авария с участием грузовика, 6 легковых автомобилей и рейсового автобуса. По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление, и машина сначала врезалась в легковушку, а затем ударила еще несколько автомобилей и автобус, который в этот момент был без пассажиров. Одну из легковушек после столкновения отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии пострадали, по разным данным, 5 или 6 человек, среди них 11-летний ребенок. Всем ранее на месте оказали помощь. Сейчас работают специалисты МЧС. По одной из версий, причиной ДТП мог стать отказ тормозной системы у грузовика.
0: Про них.
2: Финляндия закрыла забором около 15% сухопутной границы с Россией. Об этом сообщили в финском МИДе. Общая протяженность границы двух стран составляет около 1300 километров. Ограждение протянулось примерно на 200 километров и установлено не сплошной линией, а в основном рядом с пограничными переходами и на участках, где финские власти считают риск незаконного пересечения наиболее высоким. В МИДе страны считают, что забор должен упростить контроль за границей и помочь предотвратить нештатные ситуации после того, как пункты пропуска вновь откроются.
0: Про мошенников.
2: В МВД предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с мобильными играми. Злоумышленники размещают в игровых приложениях рекламные баннеры с обещанием быстрого заработка или крупных выигрышей. При переходе по таким объявлениям пользователи попадают на фишинговые сайты, где их просят ввести личные банковские данные, то есть данные паспорта, СНИЛС, реквизит карт и СМС-коды. Получив эту информацию, мошенники могут получить доступ к финансам и аккаунтам жертвы. Эксперты советуют тем, кто указал свои данные или ответил на звонок псевдоспециалиста, как можно скорее закрыть игру, очистить историю приложений и сменить пароли от почты, банковских сервисов и портала госуслуги. Ранее также сообщалось о другой схеме. Преступники размещают фальшивые вакансии для массовых профессий, таких как курьеры и водители. Кандидатам предлагают заполнить анкету или прислать сканы важных документов, чтобы затем использовать их данные в преступных целях.
0: Про нас.
2: Половина россиян не может полностью отключиться от работы во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса. Только 26% участников исследования заявили, что во время отдыха полностью освобождены от служебных дел. Еще столько же, хоть и стараются расслабиться, но все равно проверяют рабочие чаты. И у 15% отпуск был сорван из-за необходимости решать рабочие задачи. Главной причиной тревоги во время отдыха респонденты назвали желание контролировать рабочие процессы. Так ответили около 43%. Еще четверть чувствует ожидание руководства быть на связи. Эксперты предупреждают, что привычка оставаться на связи в отпуске может привести к профессиональному выгоранию. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 20 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: пока у героя песни Евы Польной глаза меняют цвет, свой взгляд готов направить на ваши сообщения. Наверняка у вас накопились поздравления, признания в любви и теплые слова в адрес ваших близких. Не стесняйтесь, выплескивайте их в сообщения. Единый номер авторадио для всех мессенджеров. +7 915 459 2020. Пишите. Самые красивые послания обязательно прозвучат на всю страну. Всем желаю прекрасных выходных.
1: Авторадио поздравляет.

0: Такова жизнь на Авторадио, что пора уделить внимание вашим сообщениям. Друзья, напомню, что единый номер для всех мессенджеров, включая Макс, плюс 7-915-459-2020. Пишите. А пока прочитаю те послания, которые уже пришли. Мелина оставила такое: хочу от всей души поздравить самого лучшего продюсера нашей любимой радиостанции Ирину с днем рождения. Ирина, спасибо за ту атмосферу и музыку, которые делают дни ярче, а дороги уютнее. Пусть все задуманное легко воплощается, команда радует, а впереди ждут только успех и вдохновение. Пусть каждый день звучит как лучшая песня. Желаю женского счастья, того самого, когда сердце спокойно, глаза горят, а жизнь радует и мелочами, и большими победами. Пусть все задуманное сбывается легко. И всей команде Авторадио любовь. Спасибо, огромное спасибо. А еще вот такое. Даша Мурашова из Казани написала: миллион смайликов отправляю не кому-нибудь, а своему будущему мужу Роману Казанцеву. Ну что сказать, ребята, Даша и Роман. Совет вам да любовь.
1: Погода. Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 22 градуса. Ветер западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.
2: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
3: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО Jason & Partners Consulting 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
4: Только сегодня невероятное предложение.
5: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
6: Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед «Аспект» или «Уэлт» в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской, 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
7: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине «Суперспорт».
8: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу, но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. А еще комплексный осмотр и консультация бесплатно, только 27 сентября.
9: Телефон 46 20 20, сайт omegahospital.ru.
10: Омега-клиник, счастлив тот, кто здоров.
11: 18+, имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
13: В среднюю общеобразовательную школу номер 25 требуется повар, кухонный работник, мойщик посуды. Обращаться по телефону 8-800-200-41-41. 8-800-200-41-41.

0: с вами пока шикарный приз, но он точно может стать вашим. Друзья, у нас для вас отличная новость. Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает большой проект «Формула Авторадио», в котором каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Все очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД, 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

Рубрике, друзья, вернемся. Сейчас часть ваших сообщений. Жена Арута оставила такое: «Любимый, передаю тебе привет прямо сквозь радиоволны. Пусть он долетит быстрее любой новости и громче любого хита. Ты мой самый главный человек в жизни». Также слова любви моим деткам Унану, Каролине и Рикардо. А вот такое. Поздравляем семью Молчановых из Хабаровска с днем свадьбы. Алексей и Евгения, пусть у вас все будет на своих местах и много-много семейного счастья. Это поздравление от всей родни написала Лариса Павловна. Возвращаемся к музыке. Напоминаю, что единый номер авторадио для всех мессенджеров, включая Макс, плюс 7-915-459-2020. Пишите свои сообщения, они скоро появятся.

0: Mariin.ru.
1: И мегафон Марина Владимировна. ОГРН П. 321-527-500-039-586. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
4: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
6: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Фарингосепт!
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
10: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
11: Ну, есть, конечно.
10: А кровать из массива с газлифтами?
11: Со скидкой 90%.
12: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
13: Авторадио. Радио поздравляет.

от музыки самое время перейти к вашим сообщениям. Единый номер, напомню, для всех мессенджеров. Плюс 7-915-459-2020. И им воспользовалась Любовь из города Гуково Ростовской области. И она оставила такое: поздравляю с днем рождения моего мужа Сергея Александровича Погребняка. Сегодня ему 62. Желаю ему крепкого здоровья, нашего кавказского долголетия, успехов в его увлечениях. Быть юным парнем, как в 25 лет, чтобы все его мечты исполнялись. И еще Ирина Микушина написала: «Здравствуйте, Авторадио. Хочу сказать, я очень люблю своего мужа Дениса. Я ему благодарна за свою дочь любимую, красотку. Надеюсь, у нас все наладится». И вот, знаете, в этот момент все-таки хочется сказать словами кота Леопольда: ребята, давайте все-таки жить дружно.

0: Реклама. Где встретимся?
1: В тумане.
0: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
1: Я же сказала, в тумане.
0: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02. В Пугачеве ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь. 8-937-226-95-95. Пугачев. Клиника «Дом здоровья». Вокзальная, 20.
2: Выставка-продажа «Дари леса» Архангельской области. 7 видов грибов. Сушеные, соленые, маринованные. Белый гриб, лисички, грузди, рыжики, маслята. Вяленые ягоды, орехи, чага. В Балаково с 17 по 27 сентября. ТЦ «Энергетик».
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Тернавская, 3. Вольск. Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
2: Рыба и деликатесы Камчатки. С 17 по 27 сентября в городе Балаково. Улица Тернавская, 61/2, 7 микрорайон. Площадка у торгового центра «Энергетик». Приглашаем вас за покупками.

0: Морозова, 135/6, город дверей.
1: Город дверей.
2: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.

0: только музыкой, но и сообщения сами себя не раздадут адресатам. Марина Кравцова с днем рождения поздравляет свою сноху Екатерину и написала: «Моему сыну очень с тобой повезло. Желаю тебе, дорогая, здоровья, крепкого, красоты неувядающей, кошелька полного и счастья безмерного». Виктор Стаханин из Саратовской области передает привет компании, в которой сейчас отдыхает, и добавил: «Мы на Волге, ловим рыбу, купаемся и жарим шашлык. В общем, делаем все, чтобы настроение было на высоте, чего и всем желаем». Олег от коллектива СТО «Профи» поздравляет Веденеева Дениса Александровича с днем рождения. Желаем дружно ему крепкого здоровья, творческих успехов и непробиваемой печени. Так, друзья, поаккуратнее там. И на этом сообщении мы завершаем передачу приветов. Но от приемников и тем более телефонов далеко не отходите, поскольку очень скоро состоится новый эпизод игры «Много денег». В ней желаю вам победы. Сам же говорю вам до завтра. С вами был Денис Левашов. Пока-пока.
1: Авторадио поздравляет. Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Привет, вы кто?
5: Мы мини.

0: 832-04-8605.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
3: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь.

0: Читайте все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Правила субсидирования регионов изменятся. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Правительство должно до 15 января следующего года подготовить изменения в правила выделения федеральных субсидий на обновление парка общественного транспорта. Об этом пишет парламентская газета. Такое распоряжение дал президент Владимир Путин по итогам президиума Госсовета, прошедшего 10 августа. Новые правила предполагают расширение возможностей использования субсидий, включая развитие инфраструктуры городского наземного электротранспорта. Регионам планируется предоставить право самостоятельно определять приоритетные направления расходов, исходя из своих долговых обязательств и уровня бюджетного обеспечения, при обязательстве увеличить долю транспорта младше нормативного срока эксплуатации в парках городов и агломераций не менее чем до 85%.
0: Про регион.
2: В Сочи вновь открыт доступ к пляжам и набережным, которые были закрыты из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Как сообщил мэр города Андрей Прошунин, опасность отменена, и все пляжные территории снова работают в обычном режиме. Ранее власти ограничили посещение пляжей в целях безопасности после появления информации о возможной атаке. По данным на сегодняшний день, для отдыхающих угрозы больше нет.
0: Про выборы.
2: Явка на выборах в Государственную Думу по состоянию к 2 часам дня составила 32,5%. Как сообщают в Центральной избирательной комиссии, избирательные участки работают в штатном режиме, серьезных нарушений не зафиксировано. Наблюдатели от стран СНГ отмечают, что голосование проходит спокойно и организованно. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова подчеркнула высокую активность избирателей. На фоне этих событий председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала позицию политиков Евросоюза, заявив о нелегитимности российских выборов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал подобные заявления европейских стран второстепенными, отметив, что для России главным остается воля ее граждан.
0: Про автомобили.
2: За последний год средняя стоимость оригинальных запчастей для китайских автомобилей в России выросла на 11,5%, причем по отдельным позициям подорожание достигло 49%. Сильнее всего увеличилась цена на задний бампер почти вдвое. Переднее крыло и диски стали дороже примерно на треть, а задние фары подорожали более чем на 20%. Какие факторы повлияли на повышение цен китайских запчастей, Авторадио рассказал автоэксперт Андрей Осипов.
3: Удорожание запасных частей связано с тем, что усложнились логистические процессы доставки этих запасных частей. И с тем, что, в общем-то, никто никогда нашим дорогим россиянам и не обещал, что доступный автомобиль будет доступным в обслуживании. С учетом того, что большая часть запасных частей для китайских автомобилей до сих пор не каталогизирована, то есть у нее нет артикула, то есть по-прежнему не можете прийти в обычный магазин запасных частей и приобрести ту или иную деталь, как на, скажем так, нормальные классический европейский или японский или американский автомобиль. А у китайцев так не будет. Вы вынуждены всегда обращаться только к тому дилеру, которого приобретали автомобиль, ну или к дилеру этой марки, скажем так.
2: При этом ситуация с запчастями не убавит спрос на китайский автопром. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: волнам авторадио, по волнам вечной дружбы и по волнам выходного дня здесь и сейчас. И, конечно же, по волнам игры. Много денег, счастливого сезона. 7 тысяч в банке, а наш партнер все удвоит. Мы готовы сыграть на 14 тысяч. Надеюсь, вы приготовили гимн авторадио и запомнили прозвучавшую композицию, что откровенно несложно.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А с нами Озонбанк. Он, собственно, удваивает все выигрыши от Озонбанка. Будет дополнительный суперфинал в конце года. Все обязательно случится. Но совсем недавно-то отгремел третий суперфинал. Но математика простая. Четвертый миллион из пяти мы разыгрываем частями. Соответственно, впереди четвертый суперфинал из пяти от Авторадио и шестой дополнительный от нашего партнера. В общем-то, это была рубрика «Как за 15 секунд рассказать о правилах». Ну и, конечно же, мне потребуются те же самые 15-20 секунд для того, чтобы вы поняли, как нам присоединиться, что элементарно. Вы заходите на сайт Авторадио, вы убираете гудки из мобильного телефона, устанавливаете наш фирменный гимн и, пользуясь удобным сервисом, делитесь своей мечтой. Все, точка. По сути, каждый день вы выигрываете деньги, а в рамках суперфинала вы исполняете свою мечту. Точнее, Авторадио исполняет, потому что для Авторадио нет ничего невозможного, а в этом сезоне как раз-таки вы получаете то, о чем давно мечтали. В первом суперфинале мечтали закрыть кредит на автомобиль, собственно, закрыли. Во втором суперфинале просто миллион рублей наш слушатель хотел, пожалуйста, выполнено. В третьем суперфинале, пожалуйста, прекрасное фотооборудование будет у нашего слушателя для того, чтобы дикий птиц фотографировать. В общем, все вы разные. Определитесь, что для вас важнее всего. И вперед, сайт Авторадио, конечно же, вас ожидает. И, соответственно, пора остановить авторадио-рулетку. Чем и займемся? Республика Саха. Алексей, наш слушатель. Хочу иметь большой дом с большим участком в Новой Москве. О как! Я так понимаю, планируется переезд. Ну, возможно, возможно. А может быть, уже человек здесь проживает. Ну, что гадать, правильно? Давайте мы с вами Алексею позвоним. И вот вам, пожалуйста, правила в действии. Гимн Авторадио. 3000 рублей, естественно, удвоенные, называют прозвучавшую песню. Заберут все 14 тысяч. Так, уже первый шаг выполнен. Алексей.
2: Алло.
0: Алло, Алексей, приветствуем вас. Здравствуйте. Это прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Мы вас приветствуем всей страной, как вы понимаете. Меня зовут Иван. Очень приятно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Сразу вот, заулыбались, ободрились. Уже приятно. Алексей, гимн Авторадио был. За гимн Авторадио деньги уже получите. Это уже победа. Вижу, хотите иметь большой дом с большим участком в Новой Москве. Все правильно?
2: Да.
0: В общем, мечта переехать в частный дом непосредственно, да? И, да, так сказать, газончик, садик, ну, чтобы было все.
2: Совершенно верно.
0: Совершенно верно. Алексей, в любом из суперфиналов ваша мечта может реализоваться. Пока могу предложить деньги, особенно если назовете песню, которая только что прозвучала в эфире Авторадио.
2: Ну, к сожалению, я сейчас в планетарии.
0: В планетарии?
2: Да.
0: Тогда я желаю вам прекрасного выходного дня. Отдыхайте. И наслаждайтесь, спасибо, моментом. Вот, всей страной, спасибо, я думаю, мы вам этого пожелаем. Еще раз удачи в будущем. Тогда более не отвлекаю. Тем более, как я сказал, естественно, деньги все равно будут получены. Тем более, Озонбанк удваивает выигрыш Алексея. Теперь выигрыш составляет 6 тысяч. Очень скоро Алексей получит эти деньги на карту Озонбанка. Мне остается рулетку запустить, чем мы с вами занимаемся. В банке с этой минуты 9 тысяч. Вперед, побеждайте ежедневно, выигрывая деньги. И помните, что в конце года, в дополнительном шестом суперфинале, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер западный – 2 метра в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно. Плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
4: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
3: Рекомендуем однозначно.
0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе, 38, телефон 68-64-46.
5: УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
8: Проводим хирургию катаракты с имплантацией премиальных линз. Длительность процедуры от 15 минут. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
9: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
12: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42. Акционерное общество «Балаково Централит» набирает в команду обрубщиков и формовщиков. Заработная плата от 150 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, доставка до предприятия, дополнительное медицинское страхование, бесплатное проживание, питание и проезд. Возможна работа вахтовым методом. Работай и зарабатывай с нами. Телефон 8-843-36-00-73.
13: Внимание, Балаково! 15, 16 и 17 октября в Омега Клиник будет работать уролог-онколог из Нижнего Новгорода, кандидат медицинских наук Кнутов Александр Владимирович. Не упустите шанс получить помощь профессионала. Запись ограничена. Звоните прямо сейчас.
14: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
15: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
16: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: друга. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
3: Ну, есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ.
1: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Пиатта», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
2: 18+. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности

0: alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: Мгновение вирусов. Выводят токсины. Причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
3: Мне с гусем.
2: Так они все с гусем.
3: Так я все и возьму.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Цены, вкусы, качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Авторадио.

Зато мы вместе с Авторадио. Это по-настоящему прекрасная легкая суббота. Прекрасная необъятная страна. Также тебе хочется пожелать. Набирайте сил, отдыхайте. Ну, а мы для вас поработаем. Я про прямой эфир Авторадио. Кстати, у микрофона Иван Прудников. Еще раз, дорогие, здравствуйте. Пусть музыка остается рядом с нами в режиме 24/7.

0: и по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ.
3: По слову «радио».
2: Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
4: Сержинетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», первый этаж.

0: двери. Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
1: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
2: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46-20-20.
3: Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: Российские железные дороги. Обучим профессии и трудоустроим. Звоните по телефону 8 800 444 44 10. 8 800 444 44 10. Звонок бесплатный.
7: Реклама на Авторадио. 44 82 81. Музыка.

0: Рекламно-информационная программа. Про автомобили на Авторадио.
1: Привет, с вами Петр Баканов и программа про автомобили. Покупка автомобиля – это серьезное и ответственное решение. Чтобы впоследствии не испытывать разочарований от этой покупки, нужно не только правильно выбрать модель и комплектацию, но и подобрать финансовые условия. Поясню на простом примере. Возьмем JLand J6 – современный кроссовер для тех, кто всегда готов к новым маршрутам с технологиями для комфортной и активной жизни. Он как нельзя лучше подходит для комфортных автопутешествий, глэмпинга и выездов на природу. Автокредит от Сбера позволит приобрести новый JLand J6 с платежом от 15 500 рублей в месяц. Оформить можно любым удобным способом – онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре JLand. Не откладывайте это решение на завтра. Почувствуйте жизнь в новой комплектации уже сегодня. Берегите себя и удачи на дорогах с новым JLand J6. С вами был Петр Баканов и программа про автомобили.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14-81 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Про автомобили на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 16.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Владимир Путин поручил развивать транспортную систему городов. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры для сокращения дефицита кадров в сфере общественного транспорта и повышения привлекательности профессии водителя. В задачи также входит улучшение условий труда водителей и рост конкурентоспособности в этой профессии на рынке труда. Одновременно Путин поручил Кабмину рассмотреть возможность внедрения новых способов оплаты проезда, включая использование биометрических данных и национального мессенджера МАКС. Сейчас оплату через МАКС действует только на отдельных маршрутах и в рамках пилотных проектов. Но теперь планируется расширение таких возможностей. Кроме того, поручено повысить прозрачность платежей, увеличить долю безналичной оплаты, а также предусмотреть возможность оплаты проезда автономно. При этом возможность оплаты наличными должна сохраниться. Эти поручения были опубликованы по итогам заседания Президиума Госсовета и размещены на сайте Кремля.
0: Про регион.
2: В Омской области с 1 марта 2027 года будет полностью запрещена продажа вейпов. Такое решение принял губернатор региона Виталий Хаценко, поручив его мэру Омска Сергею Шелесту и ответственным ведомствам усилить контроль за выполнением этого запрета. Хаценко отметил, что несмотря на действующий с 1 сентября по всей России федеральный закон, ограничивающий розничную торговлю никотинсодержащей продукцией на остановках общественного транспорта, в Омске этот запрет не всегда соблюдается. Власти рассчитывают, что новые меры помогут полностью убрать вейпы из продажи в регионе.
0: Про столицу.
2: В Москве сегодня проходит 15-й мотофестиваль. Сегодня в полдень по Садовому кольцу проехала огромная колонна мотоциклистов, ознаменовав завершение мотосезона 2026. Цель мероприятия – привлечь внимание участников дорожного движения к мотодвижению и напомнить о важности соблюдения ПДД. По данным столичного Дептранса, каждый год в городе увеличивается число мотоциклистов. С 2025 года их количество достигло 126 тысяч, это на 17% больше, чем в 2024 году. Участники мотофестиваля рассказали Авторадио о самых запоминающихся приключениях этого сезона.
3: Совместное семейное путешествие с пёселем Киану. Уже второй сезон в Карелию и на два музыкальных фестиваля под открытым небом.
4: Быстренько сгоняли в Беларусь обратно за два дня.
5: В этом году мы ездили в Суздаль. Это самое замечательное мероприятие. На три дня катались там.
6: Мы наконец-то на мотоцикле посетили город, который находится рядом, но как-то давно там не было, это Смоленск. Покатались, конечно, не очень он благоприятен для мотоциклов, потому что очень узкие улочки старые. Вот. Но, тем не менее, получили массу впечатлений, удовольствия.
2: Добавлю, что все мероприятия сегодня продлятся до 18 часов. Гостей ждут аттракционы, родео-бык, силомер и детская зона, тематические фотозоны с мотоциклами и другие активности. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 84 рубля 20 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

А почему бы и нет? На самом старте осенью можно и не забывать о лете, тем более бархатный сезон никто не отменял. В целом, сегодня суббота, выходные. Наслаждайтесь моментом. Поводов для того, чтобы быть счастливыми, более чем достаточно. Тем более, все только начинается, как вы поняли. Эфир Авторадио рядом. Иван Прудников, микрофон, «Страна, привет».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну и плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями.

0: Разделяю зон карты клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер западный 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе 38, телефон 68-64-46.
3: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО Jason & Partners Consulting 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
4: Только сегодня невероятное предложение.
5: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
6: Рыба и деликатесы Камчатки. С 17 по 27 сентября в городе Балаково. Улица Тарнавская, 61/2, 7 микрорайон. Площадка у торгового центра «Энергетик». Приглашаем вас за покупками.
7: Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед «Аспект» или «Уэлт» в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Тарнавской, 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
8: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине «Суперспорт».
9: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
10: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. «Полипрофиль». Телефон в Балаково. 221-300.
11: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-5602. Рестобар «Туман». Чапаева, 107А. Гостиница «Салют».
12: Российские железные дороги. Обучим профессии и трудоустроим. Звоните по телефону 8 800 444 44 10. 8 800 444 44 10. Звонок бесплатный.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Ой, Оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Смотрите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры.

0: эмоции – горы. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья! Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений». Пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Авторадио.

0: не только верхом на звезде, еще и на железном красавце, на своем автомобиле. Вы сейчас передвигаетесь по различным дорогам, пусть дороги будут безопасными. Ну и, конечно же, авторадио при содействии госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает грандиозный, крутейший проект «Формула авторадио». Каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или, внимание, новый, абсолютно новый автомобиль. И все элементарно. Вы заходите на страницу проекта на нашем сайте Авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД. Десятка лучших по итогам этого тестирования станет финалистами. 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Самые лучшие, кто, соблюдая правила дорожного движения, это важно, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра», спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Поэтому добро пожаловать, дорогие, добро пожаловать в «Формулу Авторадио», участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на «Авторадио.ру», 18+, категория. Делаем погромче и участвуем.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: Ночь.

0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
1: Безболезненно, бескровно, с косметическим эффектом удалит новообразование кожи хирург-онколог Мишенькин. Диагностический центр «Гиппократ» 927-225-6069.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
4: В Вольске ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8-845-93-515-00. Вольск, медицинский центр «Диамед», Красногвардейская, 28/24.

0: Комарова, 135/6, город дверей.
1: Город дверей.
2: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 15 тысяч рублей. В центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
5: Акционерное общество «Балакова Централит» набирает в команду обрубщиков и формовщиков. Заработная плата от 150 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, доставка до предприятия, дополнительное медицинское страхование, бесплатное проживание, питание и проезд. Возможна работа вахтовым методом. Работай и зарабатывай с нами. Телефон 8-845-3-36-00-73.
6: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега-клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
7: 18+, имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В среднюю общеобразовательную школу номер 25 требуется повар, кухонный работник, мойщик посуды. Обращаться по телефону 8 800 200 ровно 41 41. 8 800 200 ровно 41 41.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Обновленный Хавейл Джолион. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутый. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 17.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Явка на федеральной платформе ДЭК почти достигла максимума. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования в ходе выборов достигла 80% от числа зарегистрированных участников. На текущий момент онлайн-формат проголосовали 3 232 924 россиянина. При этом всего заявки на участие в электронном голосовании подали более 4 миллионов человек. Напомним, голосование проходит с 18 по 20 сентября и охватывает выборы депутатов Госдумы, руководителей 8 российских регионов, а также представителей законодательных и муниципальных органов власти. Центральная избирательная комиссия отмечает активное участие избирателей по всей стране.
0: Про президента.
2: Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии, отметив убедительную победу кандидата и высокий уровень доверия со стороны граждан республики. В своей телеграмме российский президент подчеркнул дружественный характер отношений между Россией и Южной Осетией, а также выразил уверенность, что при новом президенте контакт между странами будет развиваться на благо народов и укрепление региональной безопасности. По итогам обработки 99% избирательных протоколов Камболов получил 85% голосов, при явке почти 78%. Новый президент поблагодарил жителей республики за оказанное доверие и пообещал работать открыто и в интересах населения. В голосовании также участвовали российские сенаторы в качестве наблюдателей.
0: Про людей.
2: Представители поколения зумеров все чаще предпочитают проводить свидания в одиночестве, чтобы обеспечить себе комфортный отдых и не зависеть от настроения или предпочтения других. Психологи объясняют, такое поведение связано с увеличением объема информации, который ежедневно обрушивается на современных людей, что влияет на отношение к себе и к окружающим. Кроме того, на фоне стал появляться тренд на одинокие свидания. Психолог Екатерина Кольцова в беседе с Авторадио рассказала о плюсах и минусах такого времени.
3: С одной стороны, человек способен чувствовать, что он хочет, и ему не нужно для этого соединяться с другим человеком. Если мы посмотрим, миллениалы в одиночестве жить практически не могут. Им всегда нужна пара, им всегда нужен друг, всегда нужен партнер. Зумеры чувствуют себя полноценными и в одиночестве. Но с другой стороны, минус, потому что они теряют коммуникацию. У нас с вами общество сейчас теряет необходимость в создании коалиций, групп, компаний, семей. То есть зумеры не так стремятся, как миллениалы, скорее выйти замуж, чтобы быть с кем-то или жениться. Второй момент, опять же, плюс и минус. С одной стороны, зумер общается сам с собой, и ему хорошо. И это время, которое, как они сами называют, когда у меня социальная батарейка израсходовалась, я вот себя таким образом восстанавливаю. Это действительно так, и я всем рекомендую иногда проводить время в одиночестве. Но если это становится системой, и человек часто так делает, он теряет навык коммуницировать с другими людьми.
2: Тем временем социологи подсчитали, что в России насчитывается порядка 25% от всего взрослого населения страны, считающих себя одинокими людьми. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

прекрасно, когда никакой драмы в вашей жизни больше нет. Напротив, пусть положительные эмоции украшают. Естественно, положительные эмоции помогают и прекрасно проводить выходные. Мы ими наслаждаемся и в данное мгновение. И, разумеется, делаем это под звуки авторадио. По-другому и быть не могло. Иван Прудиков по-прежнему у микрофона. Привет, дорогие. И делаем погромче. Красавцы и самые настоящие красотки. Подстать момент.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер западный – 2 метра в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно. Плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно.
0: Реклама. Ищите домашнюю технику, которая не подведет? Магазин «Атлант» представляет легендарное качество для вашего дома. Холодильники и стиральные машины «Атлант», плиты и духовки «Гефест» созданы для уюта. Приходите к нам за покупками. Наш адрес: Саратовское шоссе, 38, телефон 68-64-46.
5: Выставка-продажа «Дарья Леса» Архангельской области. 7 видов грибов: сушеные, соленые, маринованные, белый гриб, лисички, грузди, рыжики, маслята, вяленые ягоды, орехи, чага. В Балаково с 17 по 27 сентября. ТЦ «Энергетик». Рыба и деликатесы Камчатки. С 17 по 27 сентября в городе Балаково. Улица Тарнавская, 61/2, 7 микрорайон. Площадка у торгового центра «Энергетик». Приглашаем вас за покупками.

0: Элис. Премиальные материалы. Собственное производство. Магазин женской одежды Элис. Торговый центр Гринхаус. Первый этаж.
1: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
2: Трудно дышать без капель?
3: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация один день.
2: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Читайте все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Опять назад пустым ехать?
4: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
3: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
5: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте!
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Открытие банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Театра», ОГРН 123 770 053 35 86. Москва. Приложение АОТ Банк 0+.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: ОКЛ Стрит. ОГРН 116-77-467-8061. Город Москва.
3: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
4: Мы готовы удивляться.
3: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
5: Хочется на ТНТ.
6: На ТНТ.
7: На ТНТ.
3: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ.
8: По повести Игоря Ткаченко.
9: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
10: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
9: И там две луны, жара и монстры бегают.
8: «Девятая планета» в кино с 24 сентября 16+. Авторадио.

0: грустится.
1: Ну, погрустили и будет. Тем более, не прощаемся, напротив, доброго, прекрасного вечера абсолютно всей стране. И давайте же встречать большую дискотеку «Авторадио», которая стартует совсем скоро. В 18 часов по Москве начинаем. Начинаем уже менее чем через полчаса. Нас ждет несколько часов зажигательного микса. Так что всех ждем на танцполе. И выходные проведем вместе с большой дискотекой «Авторадио». Никто не знает.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ.
4: По слову «Радио».
3: Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
5: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись. aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.

0: ворот дверей.
1: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
2: Где встретимся?
3: В тумане.
2: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
3: Я же сказала, в тумане.
2: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8 927 055 56 02.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, Елена Калинина.
4: Простуда начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
5: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: По итогам первого дня голосования на выборах в России около 84% избирателей предпочли проголосовать на избирательных участках. Об этом сегодня сообщили в Центральной избирательной комиссии. Традиционная форма участия пока остается самой востребованной, однако в 33 регионах активно задействуется и электронный формат, который, по словам представителей ЦИК, продолжает развиваться наряду с привычным способом. Тем временем явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 80%. От числа зарегистрированных участников, сообщили в ЦИК. Напомню, с 18 по 20 сентября в стране проходят выборы депутатов Госдумы, а также многочисленные региональные и муниципальные кампании.
0: Про санкции.
2: Новый американский закон о санкциях против России предусматривает возможность введения пошлин для стран-покупателей российских энергоресурсов. Об этом сегодня РИА Новости рассказал доцент Университета Южной Флориды Роб Меллен. По его словам, документ позволяет президенту США вводить пошлины до 100% на товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Вероятнее всего, это Китай, Индия, Турция, страны Евросоюза и Южная Корея. Однако пошлины будут действовать лишь при продолжении закупок российских энергоносителей. Эксперт отметил, что маловероятно применение максимальной ставки Китаем как крупнейшему торговому партнеру США. Что касается самой России, закон предусматривает 500-процентные пошлины исключительно на прямой импорт.
0: Про работу.
2: В России с мая по июль этого года уровень безработицы достиг исторического минимума в 2,2% в среднем по стране. В 54 регионах этот показатель опустился до 2% и ниже. Самые низкие значения зафиксированы в Калужской и Нижегородской областях, а также в Хабаровском крае по 1%. В Новгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе уровень безработицы составил чуть более 1%. В Москве также показатель превысил 1%, в Санкт-Петербурге около 1,5%, а в Московской области почти 2%. В Татарстане и Башкортостане безработица также осталась на низком уровне, около 2%.
0: Про нас.
2: Большинство россиян продолжают верить в гороскопы, несмотря на отсутствие научных доказательств их влияния на жизнь. Специалисты объясняют популярность астрологических прогнозов психологическими особенностями. Мозг склонен искать закономерности даже там, где их нет, а общие описания легко воспринимаются как личные. Фразы наподобие «вы чувствуете чувствительный человек» кажутся многим точным портретом из эффекта Барнума, а склонность замечать только совпавшие предсказания усиливает впечатление точности. Особенно привлекательны гороскопы в периоды неопределенности, когда людям не хватает ясности и структуры. Чтение прогнозов может снижать тревожность и создавать ощущение контроля. Но если человек начинает опираться на астрологию при принятии важных решений, собственная ответственность уменьшается. Эксперты подчеркивают, что гороскопы безопасны, если воспринимать их в первую очередь как досуг. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 20 копеек. Курс европейской валюты – 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет.

однозначно между нами любовь. Естественно, рядом с нами прямой эфир Авторадио. И вот вам, пожалуйста, как и обещали, очередной выходной день. И вновь начинаем двигаться в режиме танца. Большая дискотека Авторадио. Мы только-только начинаем на сегодня. Естественно, надеюсь, у вас есть возможность зажигать на все 100%. Кто-то, возможно, даже и в рабочем движении находится. Ну что ж, хотя бы головой вместе с нами в такт кивайте. Ну а всем остальным прекрасного отдыха. Естественно, музыка не будет успокаиваться ни на мгновение. Так что нас ждут прекрасные несколько часов для вашего отдыха.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер западный 2 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
2: Полный спектр амбулаторных гинекологических услуг в диагностическом центре «Гиппократ». Не откладывайте заботу о себе. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
4: Только сегодня невероятное предложение.
5: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
6: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
7: В Пугачеве ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Пугачев. Клиника «Дом здоровья». Вокзальная, 20.
8: Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Уэлт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
9: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
10: Проводим хирургию катаракты с имплантацией премиальных линз. Длительность процедуры от 15 минут. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
11: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Акционерное общество «Балаково Централит» набирает в команду обрубщиков и формовщиков. Заработная плата от 150 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, доставка до предприятия, дополнительное медицинское страхование, бесплатное проживание, питание и проезд. Возможна работа вахтовым методом. Работай и зарабатывай с нами. Телефон 8-845-3-36-00-73.
14: Внимание, Балаково! 15, 16 и 17 октября в Омега-клиник будет работать заведующий хирургическим отделением из города Владимир Пономарев Артем Александрович. Специализация – грыжи любой локализации и сложности. Запись ограничена. Звоните прямо сейчас.
15: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
16: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
1: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии Т до 320 тысяч.
6: Я слышал, на Невском новое преступление.
7: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
8: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
9: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
10: Реклама. Рекламодатель ООО ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
11: Авторадио. Авторадио. Представляет.

дожди. Вы знаете, выходные – это в целом про отдых, и состояние картин за окном вообще не имеет никакого значения, тем более, когда наш с вами уикенд украшает большая дискотека «Авторадио», которая сейчас гремит на всю страну. Мы, по сути, только начали, впереди еще более 2 часов прекрасного танцевального микса, поэтому наслаждайтесь моментом, делайте погромче, и, естественно, остаемся вместе с «Авторадио».

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Рыба и деликатесы Камчатки. С 17 по 27 сентября в городе Балаково. Улица Тернавская, 61/2, 7 микрорайон. Площадка у торгового центра «Энергетик». Приглашаем вас за покупками.
3: Сержанетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», первый этаж.
4: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
5: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
7: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
8: В среднюю общеобразовательную школу номер 25 требуется повар, кухонный работник, мойщик посуды. Обращаться по телефону 8-800-200-41-41. 8-800-200-41-41.

0: и снова танцуем.
1: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
2: Все макароны сделаны из одного теста.
3: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
4: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19 часов.
0: Авторадио.

знать все и про всех, конечно, не представляется возможным, но голос близкого, дорогого человека должен быть рядом. Надеюсь, вы как раз-таки выходные проводите с дорогими сердцу людьми. И, конечно же, мы проводим выходные с большой дискотекой Авторадио, которая продолжает греметь в прямом эфире. Всю страну еще разочек приветствую. Уверен, вы набираете сил, отдыхаете на все 100, а может быть, на все 500%. Естественно, по возможности пританцовывая, почему нет? Тем более, большая половина нашей дискотеки впереди. Так что, Иван Трунников, всех приветствую и добро пожаловать на танцпол.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 21 градус. Ветер западный, 1 метр в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно. Плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
4: Это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
4: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика».
3: Рекомендуем однозначно.
0: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
5: Только сегодня. Невероятное предложение.
6: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
7: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Продолжение следует. Авторадио. Реклама. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
1: 18+. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на

0: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы: твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
1: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
3: ОКЛ Стрит. ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
6: Мы готовы удивляться.
5: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
6: Хочется на ТНТ?
7: На ТНТ?
8: На ТНТ.
5: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
9: Эта планета – последняя надежда для миллионов земля.
10: Давно вы знакомы?
11: Давно.
12: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
13: Авторадио.

Если ты с простой миссией пожелать людям прекрасного субботнего вечера, я надеюсь, вы отдыхаете. Отдыхаете всей страной, и, надеюсь, вся страна наслаждается большой дискотекой «Авторадио», которая сейчас, собственно говоря, и украшает прямой эфир. Полпути пройдено, но впереди еще, считай, полтора часа прекрасного танцевального микса, поэтому оставайтесь вместе с нами, отдыхайте на все сто. Ясное дело, осень, она набирает обороты, но двигаться по-летнему нам никто не мешает. Лето — это состояние души. На этом мы договоримся. Звук погромче, пританцовывайте вместе с нами.

0: Реклама.
1: Балакова ведет прием врач-флеболог клиники варикоза нет из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1800 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Балакова. Лечебно-диагностический центр «Гиппократ Плюс». 30 лет победы, 35А. Акционерное общество «Балакова Централит» набирает в команду обрубщиков и формовщиков. Заработная плата от 150 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, доставка до предприятия, дополнительное медицинское страхование, бесплатное проживание, питание и проезд. Возможна работа вахтовым методом. Работай и зарабатывай с нами. Телефон 8-845-3-36-00-73.
2: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
2: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 20 часов в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды.

ведь по факту все так и есть. Для того, чтобы заниматься какими-то вечными движениями, рабочей суетой, существует рабочая неделя. А сейчас, когда выходные гремят на всю страну, можно и потанцевать. Я уверен, что большая дискотека «Авторадио», которая сейчас гремит в прямом эфире, в этом только помогает, поддерживает. Вы, соответственно, также не отставайте. Не знаю, стоит ли парням вообще стоять в сторонке, как в тексте песни. По-моему, наслаждаться моментом имеют право все, особенно если вы сейчас где-то и на природе отдыхаете. А я уверен, что таких более чем достаточно. Бархатный сезон во всей своей красе. Эфир «Авторадио» в частности. У микрофона Иван Прудников. Страна, привет.

0: Пол через пару минут.
1: Авторадио и Озонбанк представляют.
0: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
1: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
0: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
1: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио.
7: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
0: А также
7: наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
1: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
0: Мечты сбываются на Авторадио.
8: Ну и плюс.

0: накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
3: Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 17 градусов. Ветер юго-западный. 1 метр в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно. Плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный. 2 метра в секунду.
4: Когда все приелось, ничего не радует. Мы с женой любим заняться ремонтом.
5: И это лучший антидепрессант в наше время.
4: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
5: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
4: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
5: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика». Рекомендуем.
4: Однозначно.
1: Реклама.
6: Просто представь, что есть одежда, которая добавит уверенности в себе и подчеркнет достоинство. Новая, вдохновляющая коллекция в магазине женской одежды «Элис». Премиальные материалы, собственное производство. Магазин женской одежды «Элис». Торговый центр «Гринхаус». Первый этаж.
7: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-5602. Рестобар «Туман». Чапаева, 107А. Гостиница «Салют».
8: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
9: 18+, имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: правила. Покупайте в Пятерочке.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17:00. Категория 16+. Авторадио.

когда субботний выходной плывет по стране. Если есть возможность отдыхать, это же всегда двойное удовольствие. Тем более, когда большая дискотека Авторадио в этом только помогает, в этом только поддерживает. Естественно, поддерживаем и добрым словом. В данном случае за это отвечаю я, Иван Прудников. Но музыка, вот она, ее величество. Хотите, пританцовывайте, если есть такая возможность. Двигайтесь исключительно вперед, как любит и умеет Авторадио. И, разумеется, каждый уикенд, начиная с 6 вечера, танцуйте вместе с большой дискотекой Авторадио. Погромче звук, дорогие, погромче.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Реклама.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
5: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. «Полипрофиль». Телефон в Балаково. 221-300.
6: Акционерное общество «Балаково Централит» набирает в команду обрубщиков и формовщиков. Заработная плата от 150 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, доставка до предприятия, дополнительное медицинское страхование, бесплатное проживание, питание и проезд. Возможна работа вахтовым методом. Работай и зарабатывай с нами. Телефон 8-845-3-36-00-73.
7: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
8: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
9: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: уже очень скоро. Реклама.
1: Ну что там у вас на Невском?
2: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
1: Тоже не тише.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер.

Душу на части совсем не обязательно, а вот, надеюсь, искренняя улыбка не будет вас покидать. А самое главное, чтобы эти улыбки еще и возвращались в ответ от близких и дорогих сердцу людей. Иван Прудников все так же у микрофона. Страна прекрасного субботнего вечера. И здорово, что мы проводим его на волнах Авторадио.

0: Погода. Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 17 градусов. Ветер юго-западный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный, 2 метра в секунду.
1: Реклама. Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу, но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. А еще комплексный осмотр и консультация бесплатно, только 27 сентября.
2: Телефон 46 20 20, сайт omegahospital.ru.
3: Омега-клиник, счастлив тот, кто здоров.
4: 18+, имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: «Игроки по правилам». Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Реклама. Внимание, Балакова! 15, 16 и 17 октября в Омега-клиник будет работать уролог-онколог из Нижнего Новгорода, кандидат медицинских наук Кнутов Александр Владимирович. Не упустите шанс получить помощь профессионала. Запись ограничена. Звоните прямо сейчас.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

будем верить друг в друга. Будем друг друга поддерживать и, разумеется, будем верить во Авторадио. А еще лучше коллективно, по-семейному настраивайтесь на нас. Вечер субботы продолжается. Надеюсь, вы получаете от него максимум. И, разумеется, эфир Авторадио в этом также старается помочь. Все так же зовут меня Иван Прудников. Страна, большущий привет всем и каждому. Наш фирменный, прекрасный, авторадийный привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер 1.

Но если воспоминания более чем прекрасные, напротив, можно о них и не забывать. Пусть они идут сквозь время, пусть всегда остаются где-то неподалеку, но, конечно же, с уверенностью нужно смотреть в день завтрашний. Планировать, двигаться к чему-то прекрасному, и я уверен, что совместными усилиями этого обязательно добьемся. Тем более, когда эфир Авторадио также поддерживает в режиме 24/7. Иван Прудников у микрофона, страна тысячи городов. Здравствуйте!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио.